сердце лисис, ксус друс, каус шамс, друс каус, каус каус, сис каус, оттагурус, каус друс, каус карс, когда гугурты батанс, каус мстис. Сердце лисис, ксус друс, каус шамс, калесил хайрс, каус, сис